кто-то балуется. Алло, как меня принимаешь? Оператор УВП-76, самый натуральный засранец.

побаловается. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76. Самый натуральный засранец.